0: Зазна би не попадала в окно в школе. Петлёю гарный ветер замахал. А я глядел нарядно, как и в галстуке. И вдруг я думал, что схватить. У нас все уехало над лесом в Оксисове. У меня в колодезь к швабрам. Барахтаться в холодной одиночке, где сырость с ночью спят в обнимку. Ты на кавказец профуфрил в экспрессе. Вот что вы говорили мной, фру-фру, а есть хрюкаю, прикалившийся окорок. Дикостоломный осьмизуб мастиш прищелкнет. Мчался уездный гвоздь в селезенку. И все же живу. Уже третью потемневку. В слякоти в спуде. Ничего, привыкаю. Хожу на службу и даже ежедневно, что я не могу искать. Я не произношу, живым мужчиной, стиснув виски, стараюсь выполнить безвестные обещания. Да, так спокойно, а не миленькая. Замстали мне великолепным доктором, заняться чудцами сделанной оборудованием. Меня зажало в лицо, я ковыряюсь без памяти, стучу в камеру, знаю
1: ее. Молчалка ее.
2: Субтитры сделал DimaTorzok.

0: батарея погорит. Темнеет тлен. Молитесь, молитесь, умнее. Чебрец, трава, дух, слюна. Сын тлена. Гасли куча, разноплотно. Не победил. Живи на меня. Пошла хвала.
1: Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура!

0: воровать, то есть зарплата там такая, чтобы достойно кормить семью, вот, и коррупционная безопасность должна быть хуже. Во-вторых, государство должно получать с рынка квалифицированную рабочую силу, то есть выполнение своих обязанностей. То, что тоже предполагает некая практика. Значит, с моей точки зрения, уровень конкурентоспособности в регионах государственных служащих и без повышения, без нынешнего повышения, был уже... Одновременно, по-видимому, если успеют, произойдет переход на отраслевые системы оплаты труда бюджетки. То есть будет введена отдельная отраслевая сетка в образовании, в здравоохранении, в культуре. При этом по проведению отдельной сетки, вероятно, выиграют, скажем, более высокопоставленные бюджетки. То есть в вузах это профессора, например.
1: Вот, что-то.